Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

Узнала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

вином горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
1: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнс аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: 0-12. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: ты
1: не видел больше, чем я мог.
0: И между строк
1: я пропустил твою печаль.
0: Ну как ты мог, а может это я?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Коварные схемы мошенников могут быть самыми неожиданными. И теперь они не только представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и служб доставки. Появился и другой, не менее опасный способ обмана, когда злоумышленники сначала завоевывают доверие человека, а уже потом просят деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности, которые напоминают, жертвой романтического мошенничества может стать абсолютно любой человек. Поэтому важно помнить, что мошенники в данном случае никогда не начинают общение с просьбы о деньгах. Сначала они могут неделями или даже месяцами проявлять заботу, внимание и выстраивать доверительные отношения. Особенно осторожными стоит быть, если новый знакомый очень быстро говорит о сильных чувствах, но постоянно находит причины не встречаться лично. Если спустя какое-то время проявляются просьбы перевести деньги, оплатить билет, лечение, помочь с временными трудностями или выгодными инвестициями, это серьезный повод насторожиться. Не рассказывайте малознакомым людям личную информацию, не отправляйте фотографии документов и не сообщайте банковские данные. И если появились сомнения, обсудите ситуацию с близкими. Взгляд со стороны нередко помогает вовремя распознать обман. И помните, мошенники играют не только на доверчивости, но и на человеческих эмоциях. Именно поэтому попасться на такую схему, увы, может каждый. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите не только свои деньги, но и свое доверие.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: сегодня, 8 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, осадки маловероятны. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов, ветер западный, умеренный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Музыкальный август Даугавпилī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
5: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

107.6 FM. Алиса Плюс.

0: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā! Kurši – labāk padarīts darbs! Kurši!
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
3: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Добрый день, уважаемые слушатели, это радио «Алиса Плюс», меня зовут Татьяна Галич, и в ближайшие полчаса в эфире программа «Диалог с городом». Сегодня у нас в студии мэр Даугавпилса Андрей Элкснейнш. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших слушателей к участию. Телефон прямого эфира 654-25-00. Воспользуйтесь возможностью, чтобы задать интересующие вас вопросы сегодня мэру. А мы начнем именно сегодня, 7 августа. Вот в данный момент, когда мы с вами в эфире, Андрей, в Краслове, происходит обсуждение предложений к закону о развитии восточных территорий Латвии при участии Латгальской комиссии Сейма. Еще одно событие на прошлой неделе буквально Даугавпилс посетил министр регионального развития Эдгар Таварс. И еще одно событие, которым стоит упомянуть в течение ближайшего года, вы будете возглавлять Ассоциацию больших городов Латвии. Что для вас в приоритете для Даугавпилса и для Латгалии в целом?
3: Ну, в первую очередь, Ассоциация больших городов – это возможность, которая выпадает раз в 10 лет одному из больших городов руководить данной ассоциацией, возможность, по сути, устанавливать свою повестку дня, которая важна, встречаться на уровне всей ассоциации как с президентом, с премьером, с членами правительства, с разного рода организациями, чиновниками для того, чтобы решать ту проблематику, которая характерна именно нам. Даугавпилс выпала данная возможность, начиная с августа этого года, целый год мы будем выполнять данную функцию. Уже у нас в рамках данной ассоциации состоялась встреча с новым министром регионального развития, и, по сути, мы для себя определили со стороны Даугавпилса три достаточно актуальных приоритета. Первое – это количество рабочих мест, это необходимость создания новых рабочих мест, создания и строительства новых промышленных производств, новых промышленных зданий для привлечения инвесторов. По примеру Альтоп индустриального парка, который мы построили, куда привлекли двоих инвесторов из самоуправления, или примера Менделеева 5, где в рамках расширения работает предприятие «Аксон». Такой проект на сегодняшний момент по Латгалии реализован только один в Даугавпилсе. По меньшей мере, необходимо было бы таких 10. Это первый важный аспект. Второй аспект – это сфера образования, это реформы, которые проводят в сфере образования Министерство образования. И здесь, конечно, ключевой вопрос – поддержка педагогов, вложение в инфраструктуру школ, их модернизация. – И здесь важно отметить, что для приграничья, для Латгалии необходимо, чтобы критерии по количеству учеников в школах были бы более благосклонны для того, чтобы школы не закрывались, потому что с закрытием региональных школ, особенно в каком-то поселении, возможно закрытие самого, скажем так, маленького города, и это очень важно. Помимо этого, нам важно сохранить статус Даугавпилсского университета как университета. В эту среду позавчера университет и Даугавпилсское самоуправление на базе университета лицензировало новое направление в сфере электроники. То есть для таких предприятий, как Регула Балтик, как Пульсар, как Аксон, как СМД «Балтик», у ребят, которые заканчивают 12 класс, есть возможность поступить именно на данный факультет и далее впоследствии получить образование, которое подойдет по работе данных предприятий, которые занимаются IT-сектором, IT-инженерией. И третий важный вопрос для нас – это вопрос сферы здравоохранения. Буквально на прошлой неделе правительство приняло решение о реорганизации, выстраивание новой сети больниц. Для Даугавпилса позитивная новость в том, что самоуправление ДРБ сохранило статус многофункциональной больницы и приравнялось к статусу рижских клинических университетских больниц Страдания и Галлизерс. Но данная реформа по сути, на сегодняшний момент не обеспечено финансированием, и нам необходимо, чтобы те деньги, которые планировались сократить на приемное отделение, вообще сфера здравоохранения недофинансирована, количество врачей в 2-3 раза меньше, допустим, чем в столице. У нас есть программа по резидентам, которую мы как самоуправление поддерживаем. И здесь, конечно же, у нас пойдет борьба в направлении привлечения большего финансирования в сферу здравоохранения. Это раз. И два, мы хотим на уровне государства развить программу Даугавпилса по привлечению резидентов. У нас порядка на сегодняшний момент 60 резидентов, которые получают стипендии. У нас сегодня 6 будущих врачей, которым зубной поликлиники, которым мы полностью оплачиваем обучение для того, чтобы данных специалистов в регион привлечь, сохранить. Далеко идти не надо. Когда-то была программа, называлась «Где родился, там и пригодился». То есть по направлениям, так называемым квотам, по госзаказу, идешь учиться из Даугавпилса бесплатно, государство тебе все оплачивает, пожалуйста, будь добр, вернись обратно в тот регион, откуда ты, и отработай там определенное время.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Андрей, мы вернемся к теме рабочих мест. Она актуальна и не только на нынешний момент. Есть телефонный звонок, и достаточно долго ожидает человек выхода в эфир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня к мэру города Андрею вопрос. Сейчас на Гриве, это житель Грива Артур, сейчас на Гриве ремонтируют улицу Седя, дорожное покрытие, я так понимаю. И весь поток транспорта пустили по Пардагову, аж до Брянской. Мы добивались с 2011 года, чтобы не пускать грузовые машины, поставили знаки запрещающие. Сейчас эти знаки закрыли, и лесовоз загруженный с перевесом, и фуры, все идут по нашей улице. И на Брянску вы сделали поворот налево, и все фуры идут по газону. То есть, ну, раньше при Пудонсе пускали по Базнице. Там и тротуары есть, там и повороты налево и направо хорошие. Почему так все изменилось, и мы опять в этом аду живем? Это ж невозможно. Никто 30 не соблюдает. Летят на всех парах. Ну, это шаусно. С одно сделаем, другое калечим. И еще самое главное, что асфальт положили только для легковых, тонкий слой. Экономили-то в 17 году, до Андрея было. И сейчас такой транспорт, ну, просто-напросто за неделю они размолотят его в кашу. Он и так уже по бокам трескается. Ну, вот такой вот вопрос. Пудон торжественно обещал, что не пустит где угодно, но по вашей улице больше ходить грузовой транспорт не будет. Но он, к сожалению, сейчас опять снова
2: вопрос
4: идет.
2: Вопрос понятен ваш. Спасибо большое за звонок.
3: Да, спасибо, Артур. Подъеду сам попозже, посмотрю, как организовано движение во время самих ремонтных работ. Руководитель управления коммунального хозяйства тоже меня слушает сейчас. Безусловно, если какие-то там будут изменения в самом асфальтном покрытии по данной улице, тогда восстановят, это раз, но посмотрят, могут ли что-то поменять на сегодняшний момент. Обратят внимание инженеры.
2: Мы вернемся к теме рабочих мест. Вы упомянули, что это, ну, почти первый приоритет, да, для Даугавпилса, для Латгалии. Основной приоритет, да, правильно, основной приоритет – это создание рабочих мест, сохранение их рабочих мест. И на этом фоне сейчас болезненный вопрос, да, это сокращение на железной дороге, которое все обсуждают, и не менее болезненный вопрос – это сокращение в Даугавгривской тюрьме, тоже сокращение штата. Обсуждалось ли на встречах с министрами, обсуждались ли какие-то решения в этом направлении?
3: Обсуждались и с министром регионального развития, и в эту среду, в том числе, у меня была встреча с министром сообщения. С министром сообщения и сегодня будет встреча, и с руководителем профсоюза железнодорожников мы встречались на прошлой неделе. Сегодня также он будет присутствовать, все руководители предприятия железнодорожного сектора. Но по порядку, в рамках бесед и дискуссий с Министерством юстиции из 400 работников 250 продолжит работать в Даугавпилсе в помещениях, в корпусе так называемой тюрьмы «Белый лебедь». Это раз. Два. Остальным 150 работникам, по данным, которые мы получили сейчас от Минюста, будет предложена работа в структурах государственной полиции, погранохраны, То есть, исходя из того, что они находятся на службе у государства, возможен их перевод со всем сохранением социальных гарантий. Мы договорились, что с более детальными цифрами и отчетами у нас пройдет совместная встреча в сентябре этого года, то есть в следующем месяце, когда Министерство юстиции четко по каждому рабочему месту, по каждой семье нам доложит об их, скажем так, формах поддержки, как конкретно они будут помогать нашим жителям. То, что касается железной дороги, как и говорил, мы беседовали с министром сообщения и с руководителем профсоюза, потому что соглашение, в том числе в рамках увольнения, должен дать оценку профсоюз железнодорожников. Мы высказали о том, что данное сокращение может повлиять целостность и сохранность критической инфраструктуры. Железная дорога является критической инфраструктурой, она является, ну, позвоночником, по сути, всей Латгалии. У нас нет портов и аэропортов какой-либо другой эффективной инфраструктуры. И в рамках данной ситуации мы предложили вернуться к проекту электрификации железной дороги. Данный проект у государства лежит на столе. Там есть все согласования, все проектные документации, все согласования с Еврокомиссией. То есть электрифицируется железнодорожная часть от Айскроукле до Даугупилса. Это раз. Два, за счет электрификации железной дороги решается проблема подвижного состава железной дороги, то есть можно сюда опускать электрички. Это два. Три, на базе Даугупилса возможно выстраивать подзарядочную станцию, и те поезда на батареях, которые сейчас закупает государство, можно пускать по так называемому треугольнику Даугупилс, Резекне, Екапилс, и выстраивать уже более такую экономическую активность здесь региональную. И за счет вот этого более активного движения подвижного состава железной дороги здесь возможно усилить ремонтную базу так называемого РСС когда-то, для того, чтобы здесь работали. Это первый момент. И второй момент. Министра регионального развития взял за руку. Мы посетили с ним Дагупилский локомотиворемонтный завод, где показали, что, пожалуйста, давайте загрузим государственными заказами, европейскими заказами именно данное производство, которое может и ремонтировать подвижной состав, и может участвовать в производстве трамваев для нужд как Риги, так и Даугупилса. Даугупилс своим примером показал, что он оформил заказ именно у данного завода, данный завод участвовал в производстве данных трамваев. Вот, и этим самым на предприятии есть возможность сохранить рабочие места, развивать его, так как сектор и железной дороги, и Дагупилского локомотиворемонтного завода, по сути, является сферой металлообработки, машиностроения, и данные два предприятия, железной дороги ДЛРР, могут между собой сотрудничать.
2: Вернемся, Андрей, еще к вопросу и производства, создания инвестиций, и как следствие появления новых рабочих мест. Есть звонок, да. Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, мэру.
5: Вот у меня вопрос. На Кайнику здесь машины и самое устроили, даже сервис устроили. И это давно уже. И никак не могут провести порядок. А дом напротив прям.
2: В чем суть? В чем суть вашего вопроса конкретно?
5: Варит все. И полиция ничего не делает.
2: Понятен, вопрос понятен.
3: Посмотрим, соответствует ли в данной ситуации, что самое важное, соответствует ли цель использования конкретного строения дома под ту предпринимательскую деятельность, которая, скажем так, возможна именно как по территориальному плану в данном месте, так, в принципе, и по цели использования самих помещений.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще один звонок, Андрей. Добрый день, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
6: Добрый.
2: Здравствуйте.
6: Хочу сказать спасибо огромное нашему мэру за то, что он проводит такую огромную работу в нашем городе. Но хотелось бы еще так немножечко поправку к нашим дорогам. Я понимаю, что проект, когда дорогу ремонтируют, это проект, скорее всего, или европейский, или государственный, но не могла бы наша Дума немножко участвовать в этом проекте. Вот, допустим, 18 ноября час пик, утро вечер. Когда люди на машинах едут в сторону города, проезжают, к примеру, перекресток общества слепых. Ну, чуть-чуть бы, буквально на 1 метр расширить дорогу, не было бы такой пробки, и люди поворачивают в общество в левую сторону, и на светофоре затор. И мы стоим по минут 15 с утра. Можно как-то эту проблему решить?
2: Спасибо за ваш вопрос, но этот проект уже завершен, к сожалению, да?
3: Я передам, я понял, о каком перекрестке идет речь. Попросим мнение инженеров коммунального хозяйства. Я так понимаю, необходимо выстроить еще одну полосу для того, чтобы, если кто-то поворачивает налево, они могли бы повернуть налево.
2: Еще один звонок. Сегодня активны наши слушатели. Добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот поздно подключилась, может, уже был вопрос. Мне хотелось бы узнать про вечный огонь в парке Дубровине. Все там расследуется. Надо же как-то побыстрее. Это дело чести.
3: Ну, на сегодняшний, сегодняшний момент ничего не изменилось от всех предыдущих интервью и вопросов. Государственная полиция ведет проверку по данному объекту, и тогда, когда они закончат данную проверку, проверка касается того, что произошло зимой, а именно речь шла о взрыве газового баллона. Конкретный работник предприятия, которое обслуживало вечный огонь, подорвало и подорвалось все в данном месте. Там проверяют коммуникации, там назначены проверки, экспертизы по поводу всех инженерно-технических сооружений, их законности, так сказать, легальности, в рамках которого это все произошло в общественном месте, в парке напротив детского садика.
2: 654-2500, телефон прямого эфира.
3: Как только они закончат проверку, все это, я надеюсь, будет опубликовано, и тогда будет принято решение.
2: На информационных порталах. 654-2500, телефон прямого эфира. Сегодня в программе «Диалог с городом» мэр Даугавпилс Андрей Элкснич. Звоните, задавайте свои вопросы. Есть телефонный звонок, Андрей. Здравствуйте. К сожалению, что-то произошло на той стороне звонка. 654-2500. Мы продолжаем и поговорим о том, что на фоне сокращений есть какие-то позитивные примеры. Именно Latvijas Maiznieks заявил о том, что планирует инвестировать в производство в Даугавпилсе именно порядка 13 почти миллионов евро, а это, соответственно, и появление новых рабочих мест. И вы сказали, что хотелось бы, чтобы десятки таких примеров были, да? Что мешает появлению этих десятков, да? Что вообще с нами не так?
3: Ну, десятки, я бы сказал бы, что это скромно. Мы бы хотели бы и 100, и 1000 таких проектов. На сегодняшний момент, да, Latvijas Maiznieks развивается. Более 50% рынка Латвии по потреблению хлеба составляет именно их продукция. Более того, предприятия экспортируют тот хлеб, который производится в Даугавпилсе, допустим, в Литву, и продает его там, и всю ту прибыль, которую предприятия получают, собственники предприятия не выбирают, а инвестируют в развитие предприятия. И те, кто едет мимо, видят, что один за другим выстраиваются корпусы рядом с самим предприятием, то есть предприятие развивается. Для города, безусловно, это позитивный импульс, позитивный знак, и он на самом деле показывает общую тенденцию, что вкладывает в развитие Maiznieks, в Альтоп индустриальные промышленные помещения, самоуправление, на Менделеева 5, допустим, зашли Аксон, на Альтоп, который построили в Лоциках, зашли Магистр, далее третье предприятие, которое зашло в Альтоп, местное предприятие, которое работало на улице Дундуру по производству промышленного продовольственного оборудования для предприятий. Все это наши местные предприятия, которых мы знаем, с которыми мы общаемся, разговариваем, уговариваем, договариваемся для того, чтобы они инвестировали. Проблематика на сегодняшний момент составляется в том, что отсутствуют инвестиции извне Даугавпилса и извне региона, ну, скажем так, за пределами Латвии. А это на самом деле свидетельствует о, ну, скажем так, неэффективной налоговой политике в целом. Сегодня мы понимаем, что инвестор, он не придет в березовую рощу, он не придет в какое-то поле. Ты должен предложить ему подготовленную инфраструктуру, коммуникации. Как простой пример, мы сейчас строим, реконструируем сети по улице Вишкю Менделеева для таких предприятий, как Аксон, Регула, Пульсар, которые там находятся, Nexus Fibers, северные промышленные зоны, строим стоянку. То есть необходимо более интенсивное развитие индустриальных зон, используя те механизмы. То есть первое – налоговая политика, второе – больше финансирования на создание и развитие индустриальных зон. Мы, допустим, сейчас начинаем проект по развитию северной промышленной зоны, участка территории, которая находится рядом с железной дорогой, по ЛИДА ТЭ-2, где находится таможенный склад. У города там 25 гектаров земли. То есть больше поддержка, больше возможности, опять-таки, потратить деньги не на Rail Baltic и Air Baltic, а на создание промышленных зон, и тогда работать именно с этими инвесторами в рамках налоговой политики государства для того, чтобы они заходили больше. Бесплатно сюда никто не придет. Но при риторике, когда государство или сокращает свои рабочие места, или ежедневно нас регион пугают картами с разного рода ограничениями. Напомню, это ограничение по Земесацевинашина, 30 километров. Это ограничение по проектам энергетики. Это ограничение по использованию воздушного пространства. Это позиция банков или страхового сектора по кредитным ставкам для инвесторов, для соответствующих вложений. Все это делает именно данный регион отчасти непривлекательной. И вот именно это отношение необходимо на уровне государства и правительства менять. Это очень важно.
2: 654-2530, телефон прямого эфира. Человек, наверное, просто не дождался своего выхода в эфир. Звоните, если долго не вывожу вас, обязательно выведу в эфир. 654-2530. Здравствуйте, мы слушаем вас.
8: Вы знаете, у меня вот господин Роксович такой вопрос. Вот говорят, что нужно в эту старую всю мебель вывозить пулигишки. Хорошо, но у кого-то есть машина, сила. А что делать одиноким, немощным людям? Как туда вывезти?
3: Решений на самом деле нету, кроме как обратиться в социальную службу и указать, на кризисную такую ситуацию, о которой говорит девушка, которая сейчас звонила. И тогда в рамках социальной службы есть позиция по помощи в кризисных ситуациях. Данный вопрос будет рассмотрен, и тогда есть возможность помочь. Почему происходит вывоз, самовывоз в Лигинишке? Потому что в Лигинишках идет бесплатный прием. Да? То есть, пожалуйста, привозите туда, потому что там не надо ничего платить в рамках мусора. В остальном же крупногабаритный мусор выкидывать и выставлять рядом с общими контейнерами, по сути, нельзя, потому что это все потом включается в счет именно на конкретный участок. Но по конкретным случаям, когда нет возможности, когда одинокий человек, пожалуйста, обратитесь с заявлением. Я вот перезвоню девушке после передачи. Mm-hmm. Если у нее есть конкретная вот такая проблема, то тогда мы ее решим.
2: Еще один звонок. Добрый день, здравствуйте. Алло.
9: Добрый день.
2: Добрый.
9: Алло.
2: Да,
9: добрый,
2: говорите.
9: День. У меня такой вопрос. Я жительница старого Фарстрат. Скажите, пожалуйста, обещали, что нашу улицу Эзеру будет в этом году асфальтирована. Как скоро мы можем это увидеть? Реализацию этого проекта.
3: Здравствуйте. Поправлю немножко. В этом году идет проектирование улицы Эзеру. В этом году завершится его проектирование, потому что вместе с улицей Эзеру проектируется в том числе и отчасти перекресток улицы Видземес и Эзеру. И улица Эзера станет такой соединяющей между новым Фарштатом и старым Фарштатом. И строительство по данной улице запланировано на следующий год.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
10: У меня такой вопрос. Улица Тыргалю в конце улицы, там такие большие деревья стоят. Мне 80, а они еще дольше стоят, выше всех домов. Обращалась, говорят, ничего. А очень столько листьев убирать надо, кошмар. Наполовину хоть деревья срезать. Спасибо.
3: То, что касается деревьев и спила деревьев. Ни одно дерево в городе невозможно спилить и не спиливается без заключения лесника и без так называемой «дабасайсердибесплавлды». Подойти, спилить какое-то дерево, если много листьев, это не аргумент. Да? Дерево можно спилить, только если оно опасное, только если оно, скажем так, отслужило свой век и уже прогнило. Да? То есть именно в таких случаях. Но деревья по данному адресу, попросим управления коммунального хозяйства, они еще раз проверят.
2: 654-2530, этот номер сегодня пользуется спросом. Еще один звонок. Здравствуйте.
11: Я хотела вам такой задать небольшой вопросик. Как бы идут такие разговоры, что наши муниципальные квартиры, если мы в течение 5 лет не выкупим, то нас будут расселять. Неужели это правда? Вы можете ответить? Спасибо вам большое.
3: Нет, это неправда. Никого из муниципальных квартир не выселяют, если, так скажем, соблюдаются все критерии, которые указаны именно в договоре по аренде муниципальной квартиры. А для чего государством введены данные сроки? Они введены для того, чтобы проверялись бы вот раз в эти 5 лет, раз в 10 лет критерии по соответствию, скажем так, клиента, соответствуют тем критериям, почему у него есть муниципальная квартира. То есть суть муниципальной квартиры в рамках закона о муниципальном жилье – это предоставление социальной помощи. Да? То есть не может быть, допустим, если у тебя есть муниципальная квартира, и рядом есть еще и своя собственная квартира, которая именно записана на вас. И вот этот срок указан для того, чтобы внутри те работники, которые занимаются данным вопросом, у них была бы обязанность проводить такую проверку, соответствуют ли данные все критерии. В основном же все муниципальные квартиры при сохранении необходимости жителю помогать, они соответствуют данным критериям, и муниципальное жилье продлевается без каких-либо проблем.
2: Судя по всему, у наших слушателей накопилось достаточное количество вопросов к мэру.
3: Но на сегодняшний момент есть абсолютно у всех возможность выкупить муниципальное жилье, муниципальную квартиру. Законодательство поменялось. Раньше были квартиры с правом на приватизацию, без права на приватизацию. Сегодня такого критерия больше нету. Каждый, у кого есть муниципальная квартира, может подать заявку на ее выкуп. Есть даже случаи, там сегодня человек соответствует всем критериям для того, чтобы получить муниципальное жилье, он получает эту муниципальную квартиру, приходит через 3 недели, пишет заявление: «Я хочу выкупить муниципальное жилье». И мы такое право предоставляем, потому что я считаю, что каждый житель, для себя, для детей, для будущих поколений должен обрести возможность вот это жилье, в том числе муниципальное, получить себе в собственность. И мы идем даже навстречу, то есть тогда, когда житель принимает решение, что он хочет выкупить, и мы даем эту возможность, мы даем право оплатить не сразу же, да, не на следующий день, а даем право даже выстроить график на срок до 5 лет, где житель в течение 5 лет может выплатить вот этот кредит. Не надо брать кредит ни в каком банке, нигде, ни у каких кредитов. Самоуправление просто выстраивает для вас график. Выкупайте, пожалуйста, муниципальное жилье. И государство целенаправленно идет всеми направлениями, чтобы муниципальное жилье было бы максимально, некомфортным для тех, у кого оно есть. Да, выкупайте, пожалуйста, с одной стороны, с другой стороны. Все те, у кого есть, допустим, статус «Труци Гасперсонос», есть так называемый «Майо Клепаблс», где все затраты, которые связаны с коммунальными платежами, они компенсируются в складчину городом и самоуправлением.
2: Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
12: Здравствуйте. Я хотела бы спросить по поводу ремонта моста Веников. Говорили, что в этом году будут ремонтировать, но уже скоро конец лета, и ничего не происходит.
2: Спасибо за ваш вопрос. Речь шла не о начале ремонта как такового, да?
3: Еще раз. Проект моста Венебас реализуется в рамках государственного и европейского проекта так называемой мобильности и финансируется на 50% все его траты на сегодняшний момент из данного бюджета. Исходя из этого, он определенное время, когда мы договорились, что государство выделит деньги, государство выделило нам чуть больше 4 миллионов евро, мы проектировали, потом допроектировали решение временного моста, у нас готова проектная документация, далее мы объявили закупочную процедуру, прошла закупочная процедура, пришли на закупочную процедуру 3 претендента. Первый претендент, буду называть цены без НДС, 7 миллионов. Второй претендент 9 миллионов. Третий претендент 10 миллионов. Если я не ошибаюсь, закупочная комиссия, надо проверить, но должна была принять решение о победе претендента, который предложил самую низкую цену. То есть сразу же скажу, что мы идем и экономим средства для того, чтобы затраты самоуправления были бы минимальны. Сейчас в течение следующего месяца будет проверка этого претендента на там, долги, на там, списки санкций, остальные другие юридические нюансы. После этого, скорее всего, будет принято решение о заключении с ним договора. То есть по плану, если все будет хорошо, договор с претендентом будет заключен сейчас август, в сентябре месяце.
2: Ну и строительный сезон, соответственно, будет заканчиваться.
3: Подождите, строительный сезон должен начаться не со строительства реконструкции моста Венебас, а с установки временного моста. И вот, в принципе, я вижу, что мы вообще на мост Венебас никого не запустим до того момента, пока любой конкретный строитель не построит временный мост. Вот он его построит, мы выбрали место, мы проверим, чтобы он стоял бы хорошо, плотненько. 10 раз инженеры должны убедиться в организации движения транспорта, чтобы не было бы той ситуации, как в начале передачи, где задали мне вопрос про перекресток с обществом слепых. Да, безусловно, данные ремонтные работы создадут для всего города, для всех жителей неудобства. Да, правый и левый берег Даугавы, но обязаны инженеры, все участвующие стороны, и такие наказы всем даны, убедиться в выполнении этого. И вот тогда, когда они поставят временный мост, тогда, когда будет полная ясность по организации движения транспорта, только тогда мы им позволим начинать копать что-то на мосту Единства. То есть теоретически временный мост они начнут устанавливать в этом году. Ну, или посмотрим, да, как будет там зима, лед и так далее. Или в начале следующего, и после этого, соответственно, начнут реализовывать ремонтные работы. Но будет график, будет все публично, и вся информация будет предоставлена. То есть, мы не идем любой ценой, вот как сейчас происходит в Риге. В Риге закроем вантовый мост, а дальше будем...
2: Будет,
3: что будет. Да, мы идем путем, которым шла Салацгрива, реконструкция Салацгривского моста, когда, остановив движение на основном мосту, создали альтернативное движение рядом, да, там тоже стоял временный мост, который обеспечивал движение транспорта и минимизировал вот этот дискомфорт, который, к сожалению, любой ремонт – это дискомфорт, да, к сожалению. Хотим красоту – это дискомфорт, клеим дома обои – это тоже дискомфорт. Будет временный мост на сваях, да, которые вот будут вбиты в Даугаву. Полноценный временный мост, да, металлический мост, металлоконструкция, да, который будет работать. Ну, повторюсь, сегодня 7 августа, да, если я не ошибаюсь, сегодня как минимум закупочная комиссия должна была принять предварительное решение о конкретном претенденте. Все документы сейчас пойдут после проверку в бюро по закупкам, потом они пойдут в агентуру ЦФЛА, которая следит за европейским финансированием. То есть теоретически договор с самим подрядчиком может быть подписан в сентябре. Ну и дальше считаем сентябрь, октябрь, ноябрь, да, до морозов, хватит ли данного времени для того, чтобы его установить. Я бы хотел, чтобы его установили, конечно, в этом году, для того, чтобы посмотреть, как он будет себя вести зимой. Да, потому что
2: срок, в течение двух лет.
3: Потому
2: да,
3: что будет срок выполнения работ, конечно, 2 года. И я не хочу, чтобы лед или, допустим, ледоход да, какой-то, чтобы как-то повлиял бы на этот процесс. То есть как там было, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И вот к этому проекту мы идем медленно, но уверенно.
2: Еще один вопрос у меня. С 1 августа реорганизация центральной зубной поликлиники. Что ждет жителей?
3: Не то чтобы реорганизация, у самоуправления под боком есть 2 муниципальных предприятия. А. Детская поликлиника и Б. Зубоврачебная поликлиника. В обоих предприятиях, в каждом по члену правления, в каждом по команде бухгалтеров, экономистов, юристов и другой части именно в администрации. На сегодняшний момент принято решение о юридическом объединении именно 2 данных структур юридическим. То есть о чем это говорит? На одного меньше члена... На чиновника, да? На одного меньше члена правления, на одного меньше там части администрации и так далее. Все фактические услуги, которые предоставлялись на базе детской поликлиники, продолжат выполняться на базе детской поликлиники. Все услуги, которые выполнялись на базе зубоврачебной поликлиники по улице Лачпиша, продолжат выполняться по улице Лачпиша. Никакая врачебная часть и ничего во врачебной части не изменится. Более того, вся та экономия, которая на сегодняшний момент... Мы везде смотрим, администрация... Везде смотрим, насколько они эффективно работают и насколько это необходимо, исходя из нынешних современных и компьютеризации, и компьютерных и технологий. Да. То есть они все уйдут на врачебную часть. Да. То есть усилим программу стипендий для докторов. На сегодняшний момент в зубоврачебной поликлинике работают 7 новых молодых врачей. Обучается на сегодняшний момент 6. В этом году подписали договор буквально на днях еще с 2 девчонками. Одна поступила в Латвийский университет, второй в Страдане. Мы полностью оплачиваем обучение. Стоимость обучения одного доктора составляет 75 тысяч евро зубного врача. Полностью обучение оплачивает самоуправление. Они после этого обязаны 10 лет отработать именно в этой структуре. То есть мы финансирование, которое у нас есть, больше направляем на часть здравоохранения, и это то, о чем я рассказывал, по сути, в начале передачи. Такая задача в том числе будет у нового руководства больше усилить врачебную часть, качество, привести в порядок учет, очередь, чтобы не было бы, ребенок еще, извините, не родился, но его уже записали, да, для того, чтобы попасть. Беседовала с руководителем о необходимости, скажем так, возобновить вот этот подход по более ранней диагностике. Пожалуйста, у нас есть молодые доктора. Необходимо какой-то перевозной да, или мобильный какой-то кабинет. Давайте, надо, необходимо идти по школам, раньше смотреть детей. Чем раньше диагностика посмотрит, тем меньше необходимо будет после вмешательства. На днях встретился с руководителем зубоврачебной поликлиники Вацлавом, господин Вацлавом Ясвином. Он отработал в зубной поликлинике больше 51 года. Уникальный человек, уникальный хирург. Продолжит работать в зубной поликлинике как хирург несколько дней в неделю. Мы тоже с ним об этом договорились. И я бы хотел бы ему еще раз сказать огромное спасибо от всех нас, от вот на самом деле, по меньшей мере, 5 поколений, да, поколение 10 лет, тех жителей города, которым он помогал.
2: Спасибо, да, согласна большое, с вами. Доктор действительно заслуживает самых добрых слов благодарности. Еще один звонок, последний, который мы успеваем принять.
13: Добрый день. Послушайте, Андрей, я очень хотела задать вам такой вопрос. Мне 80 лет в сентябре, да? Я раз в 2 недели езжу затариваться в Риме. Магазин около...
2: Пожалуйста, перейдите к вопросу. Я вас очень прошу, у нас мало времени. Там, ваш вопрос.
13: Там скамейки были разобраны. Ни сесть, ничего. У меня ноги больные. И я вижу, что там девушки тоже такие, как я, с больными ногами. Были разобраны скамейки. Потом снова я смотрю, снова поставлены те же досочки, на которые не спит, не берется. Вот кто это делал, пускай сам сядет и попробует посидеть на этих скамейках. Мало того, что в магазине не принять нигде ничего, потому что мы уже все-таки в возрасте.
2: Так, вопрос скамеек около магазина Риме, Андрей. Я, телефон я записала.
3: Я перезвоню, конкретику спрошу конкретнее вы сможете, да. Про скамеек у магазина Риме, но часто задаваемый вопрос про скамеечки на, в павильонах, где идет общественный транспорт. Сразу же, наверное, прокомментирую, никто ничего там не разобрал, ни вандалы не украли, ни что-либо. В рамках гарантии именно данных павильонов, то есть ну, жители приходят, разные комментарии, соответствуют, не соответствуют, сломалось и так далее. Все они снимаются, все эти досочки, реконструируются, перекрашиваются и ставятся обратно. Это то, что касается павильонов общественного транспорта, именно который касается трамвайной, да, части. В остальном на сегодняшний момент по городу идет замена и установка новых павильонов. Повторюсь, которые происходят даже не за счет города. Город не платит там ни копейки, устанавливаются новые павильоны.
2: Андрей, у нас остается буквально полторы минуты. Мне хотелось бы закончить сегодняшний эфир планами на летний сезон. Он продолжается еще. Теплое время года продолжается, и мероприятия в городе продолжаются совсем скоро. Завтра уже на центральном пляже озера Большие Стропы будет молодежный и спортивный фестиваль «Артишок». А в конце августа 29-го в Центральном парке будет тоже уже традиционный фестиваль «Гаршутони». Что еще? Буквально коротко, в двух словах.
3: Вы все назвали. В городе на сегодняшний момент идет большая стройка. Улица Нометню, Елговас, часть по улице 18 ноября. Мы заходим в Зинатню Видоскола спортивный зал, Центра Скола спортивный зал, гимназия на улице спортивная, Валспилс это пойдет на реконструкцию, часть корпуса.
2: Это вы о проектах?
3: Это все о проектах. Но что тут важно отметить? Все эти проекты, все, что вы видите в Даугавпилсе, вся эта стройка, все эти, я не знаю, там спортивные залы, турники, променады и так далее, и так далее. Это все рабочие места. То есть самоуправление, мы привлекая европейские деньги сюда, в рамках проекта, борясь за них, ругаясь, найдя деньги какие-то в городском бюджете, это все рабочие места. Все эти строители, стройка, кто работает, это рабочие места.
2: Андрей, праздники сейчас будет точное
3: тоже
2: время
3: имеет
2: уже на часах.
3: Место быть. Поэтому приходите на музыкальный август. Я надеюсь, на следующей неделе, в четверг, 17 августа, приходите в Мерстемс. Вчера был в Пумпура сквере. Классное мероприятие. Надеюсь, в Мерстемсе оно будет особенно крутое. Дополнительные рейсы общественного транспорта. Поэтому приходите. Увидимся.
2: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Это была программа «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс», которую провела Татьяна Галич.
14: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
15: Длительная реклама. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
16: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
17: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
18: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
17: В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
19: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
20: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisoplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом мы чаще открываем окна, чтобы впустить в дом свежий воздух. Но именно в этот период медики ежегодно фиксируют случаи, когда обычное проветривание заканчивается трагедией. Всего несколько секунд без присмотра могут стоить ребенку здоровья. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от службы неотложной медицинской помощи Латвии, которая напоминает: безопасность детей начинается с простых, но очень важных правил. Поэтому никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате с открытым окном, даже на несколько минут. Не позволяйте детям играть на подоконнике и не сажайте их туда. Уберите от окон стулья, столы и другую мебель, по которой ребенок может самостоятельно забраться к открытому окну. Установите специальные ограничители или блокираторы, которые не позволят полностью открыть окно. И обязательно объясняйте детям, почему открытое окно может быть опасным, даже если оно кажется безопасным. Медики также напоминают, что москитная сетка не защищает от падения. Она не рассчитана на вес ребенка и может создать ложное чувство безопасности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих детей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: сегодня, 8 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, осадки маловероятны. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов, ветер западный, умеренный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Музыкалайс августс Даугавпилі. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas konceptos. Informācija vienībasnams.lv.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Что-то намучит, да-да-да.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Все

0: 14. augustā 2018. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies Speedwayisti no 6 valstīm un starp viņiem 3 Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā 2018. Stadiona kasas atvērtas piektdien no 2010.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Сегодня, 8 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, осадки маловероятны. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов, ветер западный, умеренный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā, muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Ak sa nemej občestva, Latvijas kredit nemej palīdzības programma. Česnej kredīti dļa predprinimateļei. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Когда хорошая погода позволяет, мы чаще отдыхаем у водоемов, гуляем в парках и выбираемся на природу. Но даже во время отдыха важно помнить о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей и сохранить хорошее настроение. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса, которая напоминает: уважение к окружающим и соблюдение правил – залог спокойного и безопасного отдыха. Поэтому, отдыхая в городе или на природе, всегда убирайте за собой мусор и выбрасывайте его только в специально предназначенные контейнеры. Не шумите поздно вечером и ночью, уважая право окружающих на отдых.

0: Разводите костер только там, где это разрешено, и обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности. Владельцам домашних животных важно не забывать, что на муниципальных пляжах, детских и спортивных площадках находиться с собаками запрещено, за исключением собак-поводырей, ассистентов, терапевтических и служебных собак. Отправляясь на рыбалку, заранее убедитесь, что у вас оформлена рыболовная карта и соблюдаются действующие правила. И не забывайте, что управлять велосипедом или электросамокатом нужно ответственно, соблюдая правила дорожного движения и не садясь за руль любого транспортного средства в состоянии опьянения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето запомнится исключительно приятными впечатлениями.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Tell us out, then I'll stick

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрикам

0: 14. augustā, 2018. Lokomotīvas spīdvē stadionā LVBET R500 kausa izcīņa spīdvējā. Piedalīsies spīdvējs no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdvēja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdvēja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 2018. Stadiona kasas atvērtas piektdien no 2010.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Сеньоры, в Евроаптеке с картой Medus каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Medus с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Medus, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: augusta dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%, Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1 eiro 69 centi gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2 eiro 39 centi, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top. Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Наверняка у многих бывало. Одно неосторожное движение и след от помады уже на любимой блузке, ковре или диване. Но не стоит расстраиваться. Иногда избавиться от такого пятна можно с помощью средств, которые уже есть у вас дома. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные домашние хитрости будут от опытных хозяек. И они рекомендуют, если помада попала на одежду, сначала аккуратно удалите ее остатки с помощью кусочка клейкой ленты, а уже потом приступайте к чистке. Если под рукой нет пятновыводителя, попробуйте использовать обычную зубную пасту или пену для бритья. Нанесите на пятно на несколько минут, затем аккуратно потрите мягкой губкой. Еще один помощник – мицеллярная вода. Она хорошо справляется со следами помады на ткани. Обрабатывать пятно лучше от краев к центру. Если след остался на ковре, поможет простой раствор. Немного средства для мытья посуды, столовый уксус и теплая вода. А для мягкой мебели можно использовать слабый мыльный раствор или аккуратно обработать пятно спиртовой медицинской салфеткой, после чего протереть поверхность чистой влажной тканью. Главное, чем быстрее начнете удалять пятно, тем больше шансов избавиться от него без следа. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые бытовые мелочи решаются легко и без лишних хлопот.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на зло.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о программе государственной поддержки приобретения электромобилей и о том, какую роль она играет в развитии экологичного транспорта в Латвии. Гостем программы стал эксперт в сфере климатической политики Крист Лейшкалнс, который принимал участие в разработке программы поддержки электромобильности и хорошо знает, как эти механизмы работают на практике. По словам Криста Лейшкалнса, одна из главных задач государственной поддержки – помочь жителям сделать первый шаг к переходу на более экологичный транспорт. Несмотря на то, что стоимость электромобилей постепенно снижается, первоначальные вложения все еще остаются существенными для многих семей. Именно поэтому в Латвии продолжает действовать программа поддержки, которая позволяет компенсировать часть расходов при покупке электромобиля. Особенно важную роль такая программа играет для многодетных семей. Как отметил эксперт, практика последних лет показывает, что поддержка действительно работает. Многие жители признают, что именно возможность получить государственное софинансирование стала решающим аргументом при покупке первого электромобиля. При этом программа рассчитана не только на новые автомобили. Получить поддержку можно и при покупке подержанного электромобиля, если он соответствует установленным требованиям. Это существенно расширяет круг потенциальных участников программы и делает электромобильность доступной для большего числа жителей. Крист Лейшкалнс подчеркнул, что важным преимуществом новых условий является и дополнительная поддержка для многодетных семей. Для семей, воспитывающих несколько детей, размер помощи может быть значительно выше, чем для остальных участников программы. Кроме того, предусмотрена дополнительная поддержка для тех жителей, которые готовы отказаться от старого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и передать его на утилизацию. По словам эксперта, государственная поддержка позволяет не только ускорить обновление автопарка страны, но и способствует снижению выбросов парниковых газов, улучшению качества воздуха и уменьшению зависимости от традиционного топлива. Крист Лейшкалнс также отметил, что интерес к программе остается высоким. Уже в первые недели после запуска нового этапа поддержки было подано большое количество заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе. Эксперт уверен, что в ближайшие годы спрос на электромобили будет только расти, а государственная поддержка поможет этому процессу развиваться быстрее. Напомним, что жители Латвии могут подавать заявки на участие в новой программе поддержки приобретения электромобилей. Размер поддержки может составлять от 3 до 9 тысяч евро в зависимости от категории транспортного средства и условий участия. Более подробная информация опубликована на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криста Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алысе Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi. Je vais te montrer des mystères.
7: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

навсегда. Все

красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas konceptos. Informācija vienības-nams.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Латвийское лето еще может порадовать жаркими днями. И в такие моменты большинству хочется прохлады не только на улице, но и дома. Если кондиционера нет, не спешите отчаиваться. Есть несколько простых способов сделать квартиру заметно комфортнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные хитрости будут от знатоков домашнего уюта. И они рекомендуют днем держать окна закрытыми и зашторенными, особенно если они выходят на солнечную сторону. Проветривать квартиру только ранним утром или поздно вечером, когда воздух на улице становится прохладнее. Если пользуетесь вентилятором, можно поставить перед ним миску или бутылки со льдом, и поток воздуха станет заметно свежее. По возможности лучше реже включать духовку, плиту, утюг и другую технику, которая дополнительно нагревает помещение. А перед сном открывайте двери между комнатами, чтобы прохладный воздух свободно циркулировал по квартире. И еще одна маленькая хитрость. В жаркую погоду лучше выбрать постельное белье из хлопка или льна, ведь натуральные ткани лучше пропускают воздух и помогают комфортнее спать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть август будет по-летнему теплым.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

у меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гинтаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гинтаро Мебелес ЛВ.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 14. augustā pulksten 18. lokam Tīvis Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: поздравлений.
1: А вот и снова на студийных 17 часов и 4 минуты. А на календаре сегодня уже 8.08. Можно загадывать желание, а если бы еще и год был 2028. Так вообще, хоть замуж выходи. Друзья мои, этим августовским субботним вечером в 2026, конечно, году я снова приветствую всех на волнах радости, счастья, позитива, музыки, эмоций и отличного настроения. И до 9 часов вечера в программе поздравлений на радио «Алиса Плюс». Уже принимаются ваши

0: Добрые слова, приветы в неограниченном количестве. Главное, звонить в прямой эфир и передавайте их 654-25-00. Или пишите 20-20-10-16 в смс, в WhatsApp, в Viber. Оставляйте поздравления. Это еще один способ сделать приятно кому-либо из вашего окружения. Наш сайт alisaplus.lv. Я Юлия Сергачева у микрофона и буду рада сегодня разделить с вами ваши эмоции, праздники и все хорошее, что происходит в вашей жизни. Дата этого дня, конечно, сегодня красивая, но еще лучше то, что сегодня выходной. Пусть выходные в целом будут яркими на эмоции.
1: В эфире программа поздравлений.
0: Ну что ж, а начать сегодняшнюю программу поздравлений я хочу с человека, которого знают, наверное, все, кто имеет отношение к нашей радиостанции, к радио «Алиса Плюс». Сергей Михайлович Каратеев сегодня отмечает день рождения от всего нашего дружного коллектива. Самые искренние и самые теплые поздравления летят в вашу сторону. И хочется пожелать, конечно, не просто здоровья, хотя это важно, успехов и всего того, что обычно желают в такие дни. А того, что действительно имеет значение. И, как известно, счастье, оно ведь не продается, его не купишь ни за какие деньги. И пусть именно такого, настоящего мужского счастья в жизни будет как можно больше. Еще хочется пожелать сил не только для работы и больших дел, но и для того, чтобы наслаждаться самой жизнью, времени для себя, времени для семьи и просто для хороших людей рядом. Пусть все идет именно так, как и должно, а впереди будет много интересного, больших планов, поводов для гордости и улыбок. В общем, Сергей, с днем рождения, огромного человеческого счастья!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнями и полыдзи без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
5: Доброго субботнего дня, радио Алиса Плюс. Меня зовут Жанна, и я спешу любимого мужа Анатолия поздравить с таким важным юбилеем, с 85-летием. Анатолий, принимайте поздравления. Желают вам, естественно, крепкого здоровья. Это самое важное. Бодрости духа, оптимизма, долгих лет жизни, чтобы каждый день приносил только исключительно хорошие новости. Крепко обнимают вас, любят и поздравляют с юбилеем. Песня развеселая, очень сильно просили пластиночку, и я бы не отказывала даже, если бы без такого напора. Анатолий, мы вас поздравляем с возрастом мудрости, опыта жизненного и особого достоинства. Долгих, светлых вам лет и, конечно же, здоровья самого-самого крепчайшего.
6: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс,

0: Зона поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Алиса Плюс, доброго вечерочка. Вот практически как Петрухин и Сумишевский пели в своей песне буквально несколько секунд тому обратно, да? И Резекне. Резекне, скорее всего, весь Резекне. Но что-то мне подсказывает, что один единственный мужчина, который так и не представился из Резекне, он Светлане, своей подруге, горячо любимой. Я ее просто обожаю. Алиса Плюс, передайте ей песню группы «Веселые ребята. Розовые розы». И нет, она не Соколова, но Светлана. И нет, у нее сегодня не праздник, не день рождения. Но она сама как праздник излучает невероятный свет. Всегда прекрасна, неотразима, любима мной. Светлана, кто же это в любви вам так признается? Мне аж интересно. Сколько розовых роз в этой песне? И все это, Светлана, для вас.
2: Я

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, а сейчас небольшая пауза для информации. Она, если вы любите концерты, да такие, после которых еще долго не хочется расходиться, идти в сторону дома, то обратите внимание на эту дату, если вдруг еще ничего не запланировали, на 23 августа. Потому что 23 августа у Андерсала выступит легендарная группа «Мумий-тролль». Это же возможность услышать любимые песни, причем вживую, подпевать вместе с тысячами людей и просто провести один из самых ярких вечеров этого лета. Иногда такие моменты, они остаются в памяти гораздо надольше любых фотографий. А билеты можно приобрести на сайте fridaytickets.com.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: 4. Программа поздравлений.
1: И вы знаете, в этом часе Ярослав Сумишевский, он уже пел. Он был в прямом, ну не в прямом эфире, конечно, песня его была в записи, но в эфире в прямом. Но увидев дату, с которой поздравляют, если честно, за все время, которое я работаю на радио «Алиса Плюс», с такой почетной датой, с таким почетным событием, мне еще не выпадала честь поздравлять. 40 лет свадьбы было. 50-летняя годовщина тоже поздравляли, но чтобы 60 лет, бриллиантовая годовщина, такое, конечно, первый раз. И по такому поводу торжественному Тамара Кутидзе как раз-таки в дуэте с Ярославом Сумишевским исполнит песню «Навек», которая называется «Татьяне и Арнольду». Она посвящена детей и внуков, сообщили которые, что сегодня у вас бриллиантовая свадьба, 60 совместных лет, дорогие наши мама и папа, бабушка и дедушка, как же и нам волнительно, но мы от всей души поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой. Кто, как не вы, пример настоящей любви и опоры для всей нашей семьи. Желаем вам крепкого здоровья, радости, тепла и еще много-много счастливых лет рядом друг с другом. Мы вас очень сильно любим. Арнольд, Татьяна, я даже немножечко волнуюсь. Это действительно дата просто невероятная какая-то от всей души. Прежде всего, мы желаем вашей семье здоровья, крепкого, надежного, чтобы еще много лет просыпаться рядом, радоваться простым вещам и быть друг другу опорой. Берегите друг друга, и пусть ваша любовь, проверенная 60-летиями, еще долго остается вашей главной семейной ценностью. Поздравляем от души!

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще один очень важный, значимый, торжественно, с которым поздравляют с юбилеем семья, любящая жена, дети, внуки. Алиса Плюс, здравствуйте. 70-летие. Мы хотели бы поздравить. Юбилей сегодня в нашей семье отмечает Петр Валюнс. И, Петр, ваша семья поздравляет от всей души все, кто рядышком с вами сейчас. Папулечка, дорогой, мы хотели бы пожелать в этот юбилей никогда тебе не унывать, быть всегда таким же бодрым. Главное, желаем здоровья крепкого. И все остальное, оно обязательно будет и приложится. Самое главное, мы любим, ты наш, мы тебя крепко обнимаем. И как же нам повезло, что у нас именно такой папа. Петр, любящая жена, присоединяется к этим пожеланиям. Любит вас и ваша любовь в проявлении детей и внуков. А песня-то какая была выбрана вашей семьей? Тишине постучалась в дверь, и Петр, открывайте, счастье к вам уже стучится.

несколько лет. Где тебя носило? Вдруг как?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и прежде я перейду к следующему поздравлению. Дяде Ваде, который прислал, оставил, зафиксировал и очень сильно просил передать я некоему Каратееву. Пусть чуточку подождет минутку. Я все-таки напомню всем слушателям прямо сейчас. Звоните в прямой эфир и поздравляйте лично своими голосами. Как приятно будет людям на той стороне, на другой стороне радиоприемника услышать именно вас, что вы не забыли, что вы помните, что вы своим вниманием решили сегодня просто завалитесь словами добрыми и лавиной поздравлений. 654-25-00, если все-таки 8 августа, в эту субботу, кто-то что-то отмечает, и вы об этом знаете, добавьте огоньку в этот праздник и добавьте эмоции. Можно это сделать еще и в текстовом послании, присылайте которые в СМС, обычные принимаются по номеру 20-20-10-16, либо же в мессенджерах, в Вайбере, в Ватсапе, обязательно сообщайте. Ну так вот, перейдем к торжественной части. Алиса Плюс, поздравляю, пишет дядя Вадя, некоего Каратеева с днем рождения. Желаю уверенно идти своим путем. Вот так вот уверенно, как и всегда, добиваться поставленных целей и никогда не терять вкус жизни. Это очень важно, соглашусь. Пусть все, что действительно важно, остается рядышком и складывается именно так, как того хочется. В общем, счастье в квадрате. Не чихать, не кашлять, доброго здравчика, всего самого хорошего. И пусть... если чего-то не хватает для счастья, обязательно приложится.

Сергей Каратеев. Сколько пожеланий полетело. Слушатели один за другим направляют и желают, и звонят. А мы сейчас и проверим, у радиоприемника он или нет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго летнего вечера ведущим радио «Алиса Плюс». Какой роскошный день, но не хватает близкого человека, которого мы хотели бы приветом подбодрить. Передайте его, пожалуйста, постоянной вашей слушательнице и любимой нами Анастасии Дрозд с хорошей песней «Солнышко в руках». Кстати говоря, давненько мы ее не слушали. А я вам намекну, да уж что там, прямо скажу, Анастасия только что была на связи, своим близким, родным передавал приветы. А мы взяли и опередили Анастасию. Анастасия, к радиоприемнику. Усаживайтесь поудобнее, делайте громче. Вас очень сильно любят родные. И желают только лишь радости душевной, здоровья, чтобы все у вас складывалось благополучно. Главное, никогда не впускайте в свое сердце хандру.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, привет! Всем классных выходных.
2: С мечтами.
1: Хорошего настроения, погоды такой же. Рита Елгова на связи с нами. Рита, и вам. Надеемся, что суббота у вас все-таки выходной день сегодня, и вы наслаждаетесь и просто днем в целом, и в компании друзей проводите неплохо это время. Друзья мои, чем бы вы ни занимались прямо сейчас, с кем бы вы ни находились, если у вас настроение лучше всех, делитесь этим с нами. 654-25-00. Звоните смело в прямой эфир, либо же смс-ками закидывайте нас по номеру 20-20-10-16. Все обязательно долетит до эфира. В WhatsApp и Viber сообщения принимаются. Оставляйте их и на нашем сайте. Заходите, пока еще есть вакантные места. Разлетаются, как всегда, как горячие пирожки. alisaplus.lv.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

средняя погулянка подключается. Алиса Плюс, спасибо, что дарите радость. Продолжайте в том же духе. А я сегодня именинник, пишет Айвар. Айвар, мы вам желаем хорошего настроения, как и вы. В принципе, нам этого только что и пожелали. Жанночке вашей привет, любимой ягодке, вместе с песней соответствующей. Валерий Леонтьев. Ягодка моя. Жанночка, мы надеемся, что вы слышите. Вы сегодня с любимым человеком празднуете его день. Улыбок море, пожелания льются рекой. Айвар, пусть у вас все будет хорошо. Мы желаем вам оставаться сильным, уверенным, энергичным, верить в себя и с удовольствием все свои планы в реальность воплощать. Жанночка, вам привет музыкальный.

Анастасия Дрозд, с днем рождения! Кого же это она поздравляет? Сергея Каратеева хочу поздравить. Алиса Плюс, здравствуйте, сердечно поздравляю. И вот первый час мы открыли с имени именинника. И этот тоже. 18:03. Передайте, пожалуйста, Юлечка, Сергею пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и любви. И чтобы все его желания всегда находили путь сбываться. Сереж, мы в очередной раз тоже, конечно, всем коллективом присоединяемся. С днем рождения. Пусть праздник действительно будет праздником. Всего самого-самого наилучшего. А я подхвачу в эфир еще один привет, но для начала поздороваюсь. Не знаю, с чего и продолжить. Столько посланий, столько приветов, поздравлений. Друзья мои, они обязательно прозвучат в эфире. Так что главное, не выключайте радиоприемник, чуточку погромче сделайте, и, быть может, вы услышите и свое имя. А чтобы поздравить или порадовать друг друга приветами, песней, просто без повода можете написать и попросить какую-то определенную музыку. Кто ее будет исполнять, сообщайте как в СМС, 20-20-10-16, номер остается неизменным, так и звоните, звоните и еще раз звоните. 654-25-00. Добрый день, Алиса Плюс. Я же обещала еще один привет подхватить. Пожалуйста, сына Владислава Трифонова с днем имени поздравьте. Владислав, и мама, и папа поздравляют. И мы, конечно же, хотели присоединиться. Пусть все будет very, very

Добрый вечер, Алиса Плюс. Передайте, пожалуйста, привет человеку, который до сих пор на расстоянии находится. Айвар Ванг, если вы слышите, ну где же вы? Где же вы? Куда же вы поехали? У вас какая-то, наверное, командировка, да, вы по работе. Эти выходные Катенька без вас тоскует очень сильно, соскучилась, любит, скучает, ждет и уже готова с распростертыми объятиями броситься в ваши. Хорошего вам дня! Алиса Плюс, передайте, пожалуйста, привет. Кстати, песня уже для друга-то звучит. Денис. Денис, если вы слышите, вам благодарность от Ани ты за проделанную работу и за сегодняшний день. Столько всего вы переделали, помогли и вчера помогали. Где же такого друга-то найти? Денис, вы ремонт делаете, и газоны косите. Дайте свой номер телефона. У меня дача стоит. Не, не у

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер еще раз. У нас большая просьба повторить поздравления. Наш папа не слышал, и все потому, что Петр Валюн, скорее всего, лично принимал поздравления от близких и дорогих ему сердца людей. Петр, от вашей семьи, детей и внуков, любящая жена присоединяется к этим словам и поздравлениям. Вот вся эта компания, которую вы знаете и любите, и дорожите, дорогой папулечка пишет, от всей души поздравляем тебя искренне с юбилеем. Желаем никогда не унывать, быть всегда таким же бодрым. А самое главное в жизни – это здоровье крепкое. Пусть никогда не подводит, а остальное все обязательно приложится. Мы тебя любим, и это главное. Петр, улыбнитесь. Мы надеемся, что на этот раз вы не пропустили. Любящая жена присоединяется к этим пожеланиям. Очень сильно вас любит. А мы самого главного тоже пожелаем вам. Долгих лет жизни. Будьте здоровы, никогда не унывайте. И радостных вам воспоминаний.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 14 августа, 18 часов, на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа, 18 часов, на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: А поздравлений сегодня столько много, что я не знаю, за какое из них взяться. А если вдруг вы хотели бы что-то классное, радостное сказать определенному человеку, не дожидаясь, пока я доберусь до сообщения, а я доберусь до всех, пусть это даже звучит как угроза, но хорошая, обязательно звоните в прямой эфир и лично поздравляйте. 654-25-00, набирайте знакомый номер или все-таки направляйте ваши приветы, желания в музыке, какие песни будут звучать до 9 часов вечера, сообщайте, посвящайте в свои планы. А я обязательно все это отыщу. Если песня будет в нашей базе, то и она прозвучит на волнах радио Алиса Плюс. И кто-то к нам уже.
7: Привет, привет.
6: Привет, привет. Хотел сказать Андрей, но не знаю, как вас зовут.
7: Когда ты будешь отдыхать?
6: А кто это звонит? Не могу пока сообразить.
7: Конечно, Мишанька.
6: Мишанечка, доброго вечерочка. Отдыхать мы будем завтра, а работа такая, что отдыхается душой и радостно, когда такие приятные люди звонят.
7: Ну, слушай, это самое легкое. Сегодня так вроде бы с Тампадриком отдыхаем, а завтра уже тяжелый день.
6: С Янисом? Можно я вопрос
7: вперед
6: задам?
7: На мины?
6: Напарник Янис-то ваш или нет? Кто-то другой сегодня в компании?
7: Да, Миш, конечно, Янис. Ну,
6: я надеюсь, да, когда-нибудь девочка, он позвонит к нам, потому что он остается только за кадром, и мы хотели бы хоть раз услышать голос-то его. Где он там с вами? Рядышком, наверное.
7: Так, ты хочешь голос его услышать?
6: Хочу и голос услышать, и песню узнать, какая будет сегодня для вашей компании-то звучать.
7: Ну, сейчас он тебе скажет, он нормально.
6: Мишань, давайте сначала песню выберем.
7: Юленька, даю.
6: Ну, тогда
7: это
6: у Яниса и спросим.
7: За мои прошлые звонки тебе большое спасибо.
6: Не за что, всегда пожалуйста. Янис, выходите из тени.
8: А, ладно, это мои. Масанса Янис.
6: Янис, прексия, позитивис.
8: Я знаю два языка.
6: Как лаяс, Янис.
8: Говори проще. Я вас очень уважаю. Вы очень хорошие.
6: Янис.
8: Да, по-русски. Я могу по-литовски.
6: Янис, мы можем по-английски, по-немецки, мы понимаем друг друга. Янис, какую песню вам хотелось бы послушать?
8: Закажите нам песню.
6: Закажу.
8: Друга. Вот. моя последняя любовь.
6: А вы знаете, я вам скажу, что вот есть песня в исполнении Ирины Круг, кажется, «Тебе моя последняя любовь». Я сейчас ее поищу, зафиксирую. Янис, мне так было приятно вас слышать. Звоните почаще, у вас такой голос классный. Хорошего вам вечера с Михаилом. И если завтра тяжелый рабочий день, а я правильно, надеюсь, поняла, пусть он все-таки с легкостью пройдет. И берегите себя в дороге. Профессия у вас не из легких. С днем рождения сначала поздравим, а потом я перейду к поиску песни Ирины Круг. Алиса Плюс, здравствуйте. Моя подруга Танечка сегодня именинница. От подруг Илоны и Марины и от сестры Ольги поздравления, Татьяна, для вас. Ну что, подруга, с днем рождения. Пусть все сбываются мечты. На все хватает вдохновения. И будет счастье там, где ты, Танечка. Главное, вы будьте внутренне счастливой женщиной. Оставайтесь молодой, красивой, яркой и вдохновляющей.

0: какой-то знакомый номер старается к нам дозвониться, и что-то мне подсказывает, что это именинник в своем-то графике поздравительном сегодня нашел время, чтобы вновь порадовать всех нас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Меня зовут Айвар.
0: Айвар, с днем рождения хочу... еще раз хочу вас поздравить,
1: спасибо,
0: пока вы
1: спасибо
0: здесь.
1: Спасибо еще раз, потому что сегодня длится много поздравлений мне, и хотел бы передать привет своим коллегам, и лично Александру, ЖУ-3, третьей бригаде сантехников. Хотел бы передать им большое, огромное спасибо за то, что они делают такую благодарную работу по городу. Обслуживают дома, и без них никуда.
0: Без них это точно. Все бы было, все бы текло, все бы ломалось. Спасибо за работу. А скажите, пожалуйста, вы какую-то песню определенную хотели бы подарить своим товарищам или что-то на мое усмотрение?
1: Я бы хотел бы что-нибудь, ну, такое определенное, как бы не, ну, чтобы у них чтобы они лучшее настроение было, с ними проработать, ну, такое, чтобы... Как...
0: Знаете, сегодня, веселый, поскольку они всегда работают, ребята, вот, да, сегодня-то выходной, и ну, эту работу, вот об этом песня и будет.

приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного вокрепленного столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

0: эфире программа поздравлений.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: 654-25-00. Я, конечно, напомню номер телефона. Если прямо не втерпёшь, хочется кого-то порадовать, поздравить, что-то сказать. Напомните себе в самом лучшем смысле этих слов. Звоните в эфир и говорите об этом. 654-25-00. Есть еще один способ, и не последний. Поделиться своими эмоциями, чувствами, времяпрепровождением вечером субботним, как отдыхается, и музыкальными планами на этот вечер тоже делитесь в СМС, направлять которые 2020-10-16. Вот сюда, на этот номер, в WhatsApp и Viber пишите или на сайте размещайте поздравления, если есть весомые праздничные аргументы. alisaplus.lv, сервис поздравлений, напомню, работает абсолютно бесплатно. Юлечка, доброго субботнего вечера вам и всем слушателям. С 8 августовским днем вас! Впереди еще два отличных месяца, пишет Александра. Сентябрь всегда считался летним месяцем, а октябрь очарует своей разноцветной красотой. Поставьте песню, пожалуйста, Валерия Меладзе «Любовь и Млечный путь». Вы знаете, Александра, доброго вечера, во-первых, и вам, ну а во-вторых, сентябрь пусть будет теплым. Надеемся, что солнышко будет улыбаться нам как можно дольше, а в октябре бабье лето ожидается. Пусть будет теплым это.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще послание Денису адресовано. Денис, это, наверное, вы тот самый помогатор, который в грозу и в дождь, и в слякоть, и до снега, конечно, еще далеко, но вы всегда готовы, в общем, прийти на помощь. И от ваших товарищей, не знаю, как зовут эту компанию, но близкому человеку хотели бы передать привет. Он нас так выручает, всегда готов прийти и помочь. Неважно, какое настроение, всегда звоним, и тут как тут, Денис. Аня-то вам всего доброго желала. Вот еще друзья подтягиваются. Это все говорит только лишь об одном, что вы хороший человек, и на вас можно положиться. Пусть и если у вас какая-нибудь ситуация закрутится, вам тоже всегда готовы будут помочь. Но лучше пусть всегда будет все хорошо. Денис, вам привет огромный. Есть еще один. Здравствуйте, Алиса Плюс. Семья Высоцких с нами на связи. У нас все супер. Слушаем вас, Ирине Сергеевне, теща любимой, привет. Как хорошо, что все-таки теща, она любимая, и с ней взаимоотношения складываются наилучшим образом. И как же хорошо, что все хорошо. Алиса Плюс, песню «Хотим, любовь рождает чудеса», и я уже почти пою. Хотели бы передать привет Айвару Ванагу и Катюше, пожелать счастья нашим милым ребятам. Пусть любят и будут любимыми. А мы ждем свадьбу вообще-то. Катенька, ждем дату. Счастья вам и любви взаимной.
2: Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Наталья сегодня скромно написала «Хочу песню Дольче Габбана». И она посвящается не только лишь моим подругам, а просто всем девочкам. «Никогда не унывайте за мужчин». Вот такое было послание от Натальи. Наталья, пусть все будет хорошо. А у красивых по-другому быть не может. Еще и у таких умных-то, правда? Наташенька, вам хорошего вечера. Вашей подруге Ирине тоже привет летит. Надеемся, что она рядом с вами, слышит. А если и не с вами рядом, то 101.6 FM у нее на полную громкость настроен.

0: эфире программа поздравлений. 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Добрый вечер, любимое, дорогое радио «Алиса Плюс». Хотели бы попросить поздравить нашу любимую маму, бабушку и прабабушку, Яниночку нашу, Янина Поталуева. Принимайте поздравления, такой возраст, уважаемый. С 80-летием поздравляет ваша семья, с юбилеем наша дорогая. Баба, бабушка моя, от души тебе желаю я здоровья на века, чтобы было настроение улыбаться и шутить, чтобы было вдохновение верить, радоваться, жить. Будь веселой, энергичной в свои 80 лет и счастливой, и такой же активной, и живи еще 100 лет. Поставьте, пожалуйста, песню, она очень любит группу Нэнси. Песня «Я тебя нарисовал, Янина». Мы очень надеемся, что она вас порадует, и вы улыбнетесь. Яниночка, пусть на все хватает сил, особенно на любимые дела и для любимых тоже. Живите долго, активно и счастливо.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Екатерина, где же вы в Ирландии своей-то пропадали? Давненько мы не видели вас на радио Алисовских радарах. Алиса Плюс, привет! Какое хорошее настроение! Суббота, выходной, привет из Ирландии! Я хотела бы поздравить с Международным днем котиков! Сегодня такой прекрасный день. 8.08 отмечается который мурчание, счастье, уюта и бесконечной любви всем, у кого есть котики. А вы знаете, Екатерина, сегодня, да, замечательный повод поздравить всех, у кого они есть, и всех, кто когда-нибудь хотя бы раз говорил: «Нет, ну это моя кошка, я же здесь хозяин в этом доме», и потом шел тихонько открывать своему коту или кошке дверь, насыпать корм и уступать половину кровати. С Международным днем владельцев кошек. Поздравляем всех, желаем, конечно же, любви, побольше мурчания в доме, и пусть ваши хвостатые любимцы всегда будут здоровы, счастливы и как можно дольше радуют вас своим присутствием.

Юльчик, спасибо большое за песню, которая раньше мне так нравилась, и я даже забыла о ее существовании, а мы всегда готовы напомнить. И новинок у нас очень-очень много, и песни былых времен. Если хочется поностальгировать, тоже сообщайте. Если что-то новое, тоже, быть может, эта песня есть у нас. Главное – коммуникация. 2020-10-16, она происходит посредством смс-сообщений. Или связывайтесь с нами прямиком в эфире. Номер прямого эфира, номер студии 654-25-00. Вот, наконец-таки, Бронечка, мы до вашего привета добрались. Юльчик, здравствуйте, добрый вечер всем. Хочу пожелать хороших выходных своей любимой ненаглядной маленькой девочке Бронечке. Ну и какими могут быть другими выходные? Геннадий, когда они совместные, когда любовью все пропитано. Бронечка, вам песня сегодня необычная.

Друзья мои, еще один час завершается, и на волнах радио Алиса Плюс, конечно, еще целых два есть в нашем распоряжении. Два по 60 часа, где вы можете говорить о своих чувствах, поздравлять, делиться эмоциями, настроением и контакты. Я чуточку позже еще раз вам напомню. А судя по сообщениям, которые летят, можно какую-то отдельную рубрику открывать «Время удивительных историй». Вот этот день, пишет Янис. Сегодня 8:30. Пришли ко мне домой, разбудили эти люди. А как их еще назвать доброжелательно? Но, слушайте, Янис, не так уж и рано. 8:30, пора бы, да, уже вставать, солнышко проснулось, новый день на дворе. Попросили, значит, отвезти в лес по грибы. А вы, человек, судя по всему, безотказный. Поехали. За почти целых 3 часа собрали грибов столько, но лисички обычно сразу отдаю, пишет Янис. И те, кто был со мной, вообще за грибы эти лисы не признают. Вы знаете, это мои самые любимые грибы, кстати говоря. Вот вы приехали домой, Янис, поставили машину на стоянку, мимо идет интересная девушка в больших наушниках, и это могла бы быть я, но нет, кому-то повезло больше. Останавливаю ее, отдаю грибы вместе с ведерком. Ведерко-то потом вернули, или это претендент на встречу следующую, Янис? В общем, хотели даже заплатить с удивленными глазами. Как же все-таки ей повезло. Но я приветствую всех в новом часе. Наш вечер, он продолжается.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, уважаемые слушатели. В новом часе всех приветствую. Начнем, конечно же, с праздников, с поздравлений, с 18-летия. Яркая дата, отмечает которую сегодня Марис. Марис, поздравление от мамы с 18-летием. Но все, официально взрослый, пишет мама. Теперь ты можешь самостоятельные решения принимать и нести за них ответственность. И все равно иногда можешь спрашивать у мамы, что поесть. Я желаю тебе огромного счастья, сын. Крепкого здоровья, настоящих друзей. Денег столько, чтобы не приходилось смотреть на ценник. И удачи, чтобы она всегда оказывалась рядом в самый нужный момент. Пусть жизнь будет твоя яркой, интересной и полной приключений. Только пусть приключения будут такими, чтобы мама потом не краснела, хорошо? Желаю встретить свою любовь, но не забывать, что мама была первой женщиной, которая тебя любила бесплатно, без условий. Пусть у тебя всегда будет полный бак, заряженный телефон, деньги на карте, настроение на максимум. И главное, оставайся таким же добрым, веселым и настоящим человеком. С 18-летием мой взрослый мальчик. Хотя для мамы ты все равно будешь тем самым маленьким мальчиком, которого когда-то нужно было уговаривать надевать шапку. Люблю тебя безмерно. Марь, с днем рождения, с 18-летием, с яркой датой, с ярким периодом в жизни. Мама захотела песню послушать, чай вдвоем группа, сынок. И, наверное, вспомнить захотели еще и какими были малюсенькими ножки, а спустя время, которое пролетело быстро. Ваш сын уже такой взрослый мужчина. Успехов, смелых мечтаний и шапку с приходом холодов забывайте, не забывайте надевать. Это самое-самое важное.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Хочу поздравить брата от всей нашей семьи с его днем рождения. Сегодня отмечаем праздник, но вообще-то 5 августа родился наш дорогой Артур. Но сегодня-то, Артур, все смогли собраться, правда? Выходной, праздник-то в самом разгаре. Артур, принимайте поздравления от всей вашей семьи. Пусть этот Новый год жизни подарит много крепкого здоровья, счастья, успехов и радостных самых моментов. Мы хотим пожелать, чтобы рядом всегда были любимые и близкие люди, а все твои мечты и планы обязательно осуществлялись. Пусть в доме будет тепло и уютно, в душе будет радостно, а на сердце всегда живет любовь. Оставайся таким же добрым, сильным, замечательным человеком. Мы очень сильно тебя любим и желаем всего-всего самого доброго. С любовью от вашей семьи, Артур. Пусть всего и всегда у вас будет в достатке. Хорошего праздника!

0: эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
7: А прямо сейчас музыкальный привет летит Рендакову Николаю. Николай, вам пожелания здоровья, хорошего вечера и настроения тоже такого же отменного. А песню попросили. Скоро осень, господа. Здесь уже, конечно, не поспоришь, судя по календарю, 8 августа. Но пока еще лето, пусть будет теплым. Вам привет, такой же согревающий от вашей мамы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Совершеннолетие Мариса мы сегодня поздравляли. Марис, но не все высказались. Крестный в первых рядах теперь поздравления приготовил. С 18-летием тебя, дорогой мой крестный сынок. 8.08.08. Это же дата, когда ты появился на свет. И так красиво родился. С такой датой и человек, понятно, будет особенный. Во всех смыслах этого слова, самых приятных, хотелось бы пожелать, чтобы и жизнь твоя была такой же особенной. Сам принимай решения, ты уже взрослый. Сам за них и отвечай. Если надо купить носки, то сам теперь можешь это с легкостью делать. Желаю тебе много-много денег, чтобы хватало на все. Друзей, естественно, только настоящих, отборных, любви большой и взаимные, приключений самых ярких, ну а последствий при этом минимальных. Пусть машина твоя не ломается, телефон не разряжается, а то мы можем и позвонить, потому что волнуемся, денег тебе побольше, и проблемы пусть решаются сами. А лучше пусть, Марис, их у вас не будет. Будьте счастливым, это самое-самое важное.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Людмила из Прейль звонила, говорит: так хочется песню для души Шафутинского. Ты у меня единственная. Людмила, нет ничего проще. 654-25-00, и вы о своих музыкальных желаниях сообщаете. Можете, дозвонившись по этому номеру в прямой эфир или оставшись за кадром, но в СМС обязательно говорите 20 20 10 16.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Разрешите-ка Тонечке отправить привет и с легким паром, так сказать. Мы в баньке сегодня. Тоня с Евгением классно проводят эти выходные. Ваши планы нам известны. Спасибо, что поделились. Песня для вас, Тоня, тоже будет. И не только лишь она. Антонине я шлю свой привет. Я желаю побольше ей улыбок, тепла. Это точно есть. Даже жарко сегодня, Тоня, правда. Побольше ей легкости. Веселых выходных хочу пожелать. Прекрасных, а настроение всегда солнечного и яркого. Сегодня мы в баньке, Алиса Плюс. Пусть этот уют банный согревает ее улыбками. А жара ей такого, чтобы щеки были красные всегда. Тонечка, вечер у вас действительно удался. Расслабляющий, привет. Классный, знаю, такой добрый, вайбовый, с любимым человеком. Пусть все мысли от этой суеты подальше улетают, от стресса. Расслабляйтесь, отдыхайте. Хороших вам выходных.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот оно и желание послушать песню «Девочка моя синеглазая». Быть может, кому-то посвящаете эту песню, а может быть и нет. И от кого эта заявка прилетела, не знаю. Просто «Юльчик, хочу услышать». Ну и «Тра-та-та-та-та». И название, которое мы уже с вами озвучили. Приятного вечера и прослушивания этого.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А передайте, пожалуйста, нашей маме Адриане привет и сестре. Очень просим, чтобы эти две красивых женщины не грустили. Девчонки, если даже есть повод погрустить, все пройдет, и печаль, и радость. Но лучше радость пусть задержится в жизни вашей. Привет вам. Не знаю, кстати говоря, от кого. Видимо, в торопях этот привет был написан, и поскорее хотелось отправить. Может быть, по курсу программ поздравлений мы узнаем, но обязательно улыбнитесь. Николай Бруйко, вам привет праздничный. У вас сегодня день рождения. Мама, жена, сестра, дети, племянники поздравляют. Песню выбрали. Приходите в мой дом, Михаил Круг и Вика Цыганова. Здоровья, всего самого лучшего желаем. И чтобы мечты сбывались. Очень любим тебя, наш Коля. И для счастья, пожалуй, и придумывать ничего не надо. Правда, Николай? Мы вас поздравляем с днем рождения. И желаем наслаждаться вашим новым возрастом, новой цифрой, новым годом жизни, силой и жить эту жизнь на полную катушку. Будьте здоровы, удачи вам, достатка, семейного счастья. И побольше поводов, чтобы улыбаться. Улыбаться

0: простите меня.
1: Друзья мои, 19:52 на часах студийных. И сегодня, в принципе, как и каждый наш эфир, каждую радиовстречу работает с таким удовольствием. Сегодня еще и незаметно, потому что праздников в эту субботу выпало просто огромнейшее количество. А значит, будем праздновать, но время у нас, правда, ограниченное. Буквально час и каких-то 8 минут остается для того, чтобы раздачу этой радости устраивать в эфире на волнах радио Алиса Плюс. И кто-то к нам дозвонился. Скорее всего, что-то хорошее кому-то сказать. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, и я очень хочу поздравить и вообще поблагодарить любимую нашу Алису Плюс, сотрудников, которые там работают и нас уважают. Терпят за всякие наши вот прихоти, вот желания, которые мы хотим исполнить.
1: Скажите тоже терпите.
2: И чтобы они только успели бы исполнить. Благодарим вас. Ну, я скажу, от всего Даугавпилса вот так вот разрешу себе, да? И хочу вам пожелать крепкого вам здоровья. Чтобы у вашей компании, чтобы у ваших сотрудников все было всегда все хорошо и замечательно. И песенку, которую я у вас заказывала.
1: Это ту самую...
2: Хорошего вечера.
1: Слушайте, Аня-то, вы писали «Зиверт Газ», да? Газовать будем?
2: Да.
1: Ну, давайте газовать. Мы сегодня, правда, вроде слушали уже, но...
3: Чайники с мечтой.
1: Но почему бы и нет?
3: Нас не замечают, а потом мы бах.
1: Спасибо вам от всех
3: и
1: нас.
3: И уже за нами, все очередями, Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поздравлений.
1: Сказать, что я в шоке от того, что в этом часе мы будем финишировать, это ничего не сказать. И ровно 20 часов – это точное время латвийское. Друзья мои, программа поздравлений, она, напомню, продолжается и продлится еще целый час.

Сообщение, если разговаривать возможности нет. 20-20-10-16. WhatsApp, Viber пишите. Наш сайт alisaplus.lv пока еще принимает ваши поздравления. Размещайте и там.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Традиция – это уже обычай субботний, да и по пятнице Тонечке прилетает от друзей. От друзей из Риги. Тони, вам привет. Сегодня повод для привета – день крысоловных мыслей. Вот так. Этот день, пишут друзья ваши, он совсем непростой. Очень древний и даже немного страшноватый, как любая слишком старая сказка. И можно поддаться чарам. И если идти куда-то, закрыв глаза, и это будет совсем не страшно, а можно сопротивляться.

заткнув уши, убегать от предательски знакомого мотива. И все равно это будет ваш выбор, чтобы день этот был прожит не зря. Тонечка, пусть всегда будет место выбору. И пусть этот выбор остается за вами. Хорошего вам вечера. Музыкальное сопровождение которого выбирали сегодня ваши друзья.

0: эфире программа поздравлений.
1: Марис, которому сегодня исполнилось 18. Марис, сюрпризы в каждом часе, они не заканчиваются и в этом. От дедушки и бабушки теперь поздравления в день вашего совершеннолетия. Сегодня тебе, наш дорогой внук, уже 18. А ведь кажется, только вчера дедушка забирал тебя из роддома, вез на руках, и маме отдавать совсем не хотела. Самое интересное, целый месяц ты вообще был без имени. Марис! Родители не могли выбрать, наверное, и назвали важного человека в их жизни как раз вот вашим именем. Тем, которое вы с гордостью носите уже 18 лет. И вот из того маленького, пишет бабушка и дедушка, малыша вырос настоящий взрослый парень. Мы желаем счастья, здоровья, удачи, любви, верных друзей и, конечно, побольше финансов. Пусть будет жизнь яркой, интересные, веселые, а приключения такими, чтобы было можно вспомнить. Но не все, конечно, бабушке и дедушке рассказать, чтобы сердце не защемило. Пусть все будет хорошо. С 18-летием наш любимый внучок.

0: кто-то к нам стремится в эфир дозвониться, и у вас это получилось. Здравствуйте, добренького вечера.
1: Это Геннадий обратно. Что-то случилось с зоной, там проблема была.
0: Геннадий, я рад вас слышать. Я тоже смотрю, только поприветствовать готова. А у меня гудки одни, и голоса-то вашего и нет. Видите,
1: ну, конечно, был уехавший на озеро на разные, вот и не успевал звонить вам.
0: Ах, так вы плавали, купались, а завтра мы...
1: Конечно, вчера такая... Так классно было, ужасно. Только девчонок не хватает, девчонки уехали далеко-далеко в Испанию.
0: Классно, аж до ужаса вам было хорошо, когда?
1: Ну, конечно, а много девчонок? Очень классно, много очень девчонок? Классно вода, очень-очень.
0: Много девчонок у вас там было. Какая температура воды была? Градусов, наверное, 20, да?
1: Ой, 24 даже. Даже с воды не хотелось вылезать.
0: А все понятно. А сегодня вас чем порадуем в плане песен, Геннадий? Чтобы закрепить, так сказать.
1: Ну, может быть, какую пробайню уже сегодня последний день субботы уже, какую-нибудь пробайню что-нибудь.
0: Последний день субботы, но не последняя суббота. Чуть не сказала в этом дне. У нас с вами такое сейчас получится, Геннадий, что все будут хохотать до самого вечера. Суббота не последняя в этом августе, и она только лишь вторая. Лето продолжается, баньки быть, судя по всему, правда, Геннадий? Я поищу обязательно, как только прозвучит песня Юры Шатунова, очень сильно ее просили. Хорошего вам продолжения вечера.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А вот как раз и песня Юрия Шатунова. Как раз-таки наша слушательница в прекрасном настроении вернулась в город Даугавпилс. И чтобы эти ощущения закрепить, песня Юрия Шатунова прозвучит «Седая ночь». И очень запрашиваемая она была в этом часе. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет калмыкским ребятам, которые в баньке отдыхают. Я же говорю, сегодня у всех пары, пусть он будет легким. И поставьте «Седую ночь».

0: В эфире программа поздравлений.
1: И дорогой Марис, и дорогой Янис, и летят эти пожелания, времени все меньше и меньше остается, поэтому как же классно, когда вы берете все в свои руки и звоните по знакомому номеру 654-25-00, чтобы все успеть. Здравствуйте, доброго вечера, кто дозвонился, признавайтесь. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Какой
2: рада
1: у вас повод?
2: Рада вас приветствовать.
1: И я вас очень рада приветствовать. А какой повод вас к нам привел?
2: А у нас приехали племеши.
1: А откуда приехали? Издалека, где-то по месту?
2: Из Англии.
1: Ах, из Англии прилетели, наверное, даже, я бы сказала.
2: Да,
1: а много их там у вас?
2: Да, у нас такая радость.
1: Как зовут племянников? Наверное, приветом порадуем их. И эту радость с вами вместе отметим, и песню еще подарим им. Наверное.
2: Вот.
1: Подсказывают,
2: наверное.
1: Они для
2: меня самые дорогие.
1: Имен называть не будете или будете все-таки? Передадим привет поименно.
2: Вот. Не будем поименно передавать. Мы это в секрете удержим.
1: Ну хорошо, тогда давайте вы в следующий раз, как позвоните, отойдете от радиоприемника, потому что что-то мне подсказывает, что вы ориентируетесь на него, а не в трубку телефона слушаете. Какая-то задержка.
2: Да,
1: вот,
2: наверное.
1: Вы отпрыгните от этого радиоприемника.
2: Я
1: отойдите.
2: Отошла сейчас.
1: Вот, и слушайте только лишь в смартфон, в ваш телефон. Скажите, песню какую вы хотели? Вы, кажется, писали что-то...
2: А, Юлечка, поставь там, может, какой-то «Миллион алых роз», потому что у нас здесь еще очень много стариков сидит.
1: «Миллион алых роз». Хорошо, я себе сейчас зафиксирую одну секундочку. «Миллион алых роз». Будет песня, обещаю, и прямо сейчас я ее хочу по горячим следам для вас организовать. С приездом. Это всегда большая радость, когда кто-то родной, близкий, знакомый, друг, товарищ, родственник прилетает в гости, особенно издалека. Хороших вам выходных.

0: эфире программа поздравлений.
1: Посматриваю на часы и думаю только об одном. Хватило бы нам времени. 20-20-10-16. Напомню, на всякий случай, телефон, который принимает по-прежнему смс-сообщение. А вот дозвониться всегда возможно в прямой эфир по номеру 654-25-00. Во всяком случае, до 9 часов вечера. Регина Якимова, если вы нас слышите, у вас сегодня праздник, вы отмечаете день рождения своего сына, которого мы сегодня поздравляли, Николая Бруйко. День рождения у сына, но для мамы, для самой главной женщины, для первой главной женщины в жизни каждого человека поздравления сейчас поступили, принимайте. Алиса Плюс, мы хотели бы поздравить нашу любимую мамочку с днем рождения сына Николая. Крепкого здоровья Регине пожелать, и чтобы всегда она оставалась для нас такой молодой, сильной и красивой. Региночка, пусть ваше сердце материнское никогда и ничего не огорчает, а наоборот, переполняет чувство гордости за своих детей. И вы же, как никто, к воспитанию детей ваших, да, причастны. Будьте здоровы, долголетия вам и самых положительных эмоций. Ну а песню просили «Приходите в мой дом». Она же недавно была. Регина, поэтому для вас «Рассветы и туманы» мы подарим, если вы не против.

0: эфире программа поздравлений.
1: Каждый эфир, каждую программу поздравлений какой-то определенный именинник просто бьет рекорды по поздравлениям. Марис, это вы сегодня. Мы помним, знаем и еще раз от всей души присоединяемся к поздравлениям с 18-летием. Но кто-то же еще не успел поздравить. Алиса Плюс, здравствуйте, передайте, пожалуйста, и наши слова. Мы, к сожалению, Марис, не смогли быть рядом на твоем дне рождения. Но передаем тебе этот привет лично в прямой эфир. Любим тебя, ловим тебя по радио, пока мы знаем, что ты зажигаешь где-то в другом месте. Представляем, как ты сейчас там тусуешься. А мы тут жлем тебе теплые слова и немного зависти вперемешку с любовью. А может быть, и получится встретиться и отметить день рождения. А такие роскошные даты, которые бывают раз в жизни, можно отмечать и не один день. Поэтому, если сегодня не получилось, то кто его знает, что ждет нас завтра. Мы желаем тебе здоровья, счастья, любви, удачи, верных друзей и, конечно, побольше денег. Пусть жизнь будет яркой, громкой, незабываемой. А все твои приключения будут такими, чтобы потом можно было переслушивать их как хороший трек на повторе. С 18-летием мы с тобою, даже если не рядом. Ты все равно в наших сердцах. Просили песню определенную, но у нас исполняет ее другой певец. И, кстати говоря, она тоже была сегодня запрашиваема, поэтому делайте громче звук, чтобы все успели, послушали, насладились и потом не говорили, что не было. Мариса, вам счастливой долгой жизненной дороги. 18 лет, все только начинается, и пусть лучшее будет только впереди.
2: Ночь по улицам пошла

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, сегодня хороший день, и мы не будем просить песню о любви, мы просто хотели бы поздравить с маленьким юбилеем 5 месяцев отношений, 5 месяцев любви. Такая красивая, нежная история у этой пары. И мы очень хотели бы, чтобы эти 5 месяцев умножились во 100 крат. Катя, Айвар, мы вас поздравляем от всей души. Ну и не буду, конечно, говорить, что мы ждем вашу свадьбу. Пусть в ваших отношениях сложится все замечательным образом. Есть привет любимой женщине. Алиса Плюс, здравствуйте, это Леонтий. Я поздравляю свою любимую жену, своего человека, самого ненаглядного. Просто с хорошим днем. С днем отдыха от работы. Выходные на то и есть выходные. И еще привет моим сыновьям Арсению и Артему. Песню попросили Веры Брежневой о том, что хороший день, и он такой сегодня, я надеюсь, у каждого из вас.

Уважаемые слушатели, этот день действительно, как Веру Брежневу спела, в целом был и правда хорошим, как и наша встреча сегодняшняя на волнах радио «Алиса Плюс», за которую в очередной раз я, Юлия Сергачева, всех вас благодарю. Сегодня был насыщенный эфир, столько праздников, столько эмоций, все это искренне. Теплых, ярких, увлекательных выходных в завершении этого эфира я всем вам пожелаю. И до скорого. Услышимся на волнах 101.6. Пока.

0: поздравлений.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

одеться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

дым и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Где же могла уйти, сколько